0: Good morning, Kerek Monferon. Welcome to your radio, Radio Campus.
1: Ятели Госконя, вы знаете по Радио Кампус. Доброго дня, вас вітає Радио. Welcome to Radio Campus.
2: Bonjour à tous.
3: Roz bakhair khosh omadin ba.
4: Salam ba hama khosh omadin
5: ba. Marhaba bikum fi kulli
0: Radio Campus, c'est super.